Моего глаза, как реально их прекрасный головой хочу. Я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, как оленя лялик прекрасного на ночь. Хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, как оленя лялик прекрасного на ночь. Целовал луч моего глаза, как оленя лялик прекрасного. Я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, как оленя лялик прекрасного на ночь. Хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, как оленя лялик прекрасного на ночь. Но я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, как олень-олень их прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную пыль.